Зивукти камари тарие, чем тен сатра мари мария, Абхаде муджи бария, марн калка трасани вария, Уджо сада мари пача сарьяста,